0: y el país chiquitín, débil a la hostia, pues, de los sonos de toda la vida.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».